0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Говорят, хорошие менеджеры смены не ходят, а телепортируются между задачами. Проверить это мы не можем, но точно знаем одно. Без них работа ресторана выглядела бы совсем иначе. Месяц менеджера смены подходит к концу. Это отличный повод поблагодарить тех, кто каждый день держит руку на пульсе ресторана. Ждем ваши признания, приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через форму обратной связи на chicken.fm.

0: Команда «Большое сердце».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер» город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давал ребенку игрушку в качестве, по-моему, просто так.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторана Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу...

No. I used to dream about this.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: Chicken FM.
1: Дай 5. Мы в одной команде.
2: Light up my world. Shawty bar.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет-привет, это Чикен FM. Ну что, стартует новая неделя. Это всегда новый старт, и не обязательно начинать ее на максимальных оборотах. Иногда достаточно просто спокойно войти в ритм и держать его. Весна сейчас очень помогает, энергии стало больше, настроение все чаще приходит само. Так что двигаемся уверенно и с хорошей музыкой на нашей корпоративной волне.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, у нас есть постоянные гости, у нас в основном они берут ноги, приходят за кофе. Мамочки, так как мы находимся в спальном районе, для них это очень выгодно. Они гуляют с ребеночком, наслаждаются нашим вкусным ароматным кофе и уходят обратно домой. Также у нас есть посетители помладше, которые очень любят наши сэндвичи.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Марго и Сони из ресторана «Ростикс» Лукашевича в Омске. Девушки передают привет народному менеджеру Эндрю Онищенко. Будь всегда в прайме и на хайпе. Ты самая лучшая сырная трубочка.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. «Ростикс» —

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM. На связи Бишкек и Батырбек. Он передает привет своим братьям из Ханты-Мансийска. Вы лучшие парни, люблю вас сильно. Даня, Илья, привет общаге Югу. Батырбек, тебе огромный привет, как, впрочем, и всем, кто нас слушает в Бишкеке. Ребята, ждем ваши новые сообщения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Есть вещи, которые работают лучше любой мотивации. Например, команда рядом. Когда можно посмеяться, быстро понять друг друга без лишних слов и поддержать в нужный момент. Именно поэтому сегодня предлагаю простой челлендж. Дать 5 коллеге. Просто так, проверено. А атмосфера после этого становится только лучше.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер тренер, работаю в городе Перми, в Рощице, это школа 19. Ну, у нас есть такое немножко негласное правило, что у нас сотрудники приносят какие-то вкусняшки на свои дни рождения, по окончанию отпуска, или когда уходят в отпуск, или когда увольняются, когда прощаются с командой. Также выписываются, конечно же, карточки признания нашим сотрудникам. Вот. Потом на дне рождения у нас тоже регулярные поздравления.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ростикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken.

Профессионализм. Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Всегда заботимся о нашем.

0: Ваш.
1: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
2: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростик, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, привет, это Чикен FM. Напоминаю, у нас есть рубрика «Музыка нашей команды». Если ты пишешь музыку или записываешь треки, присылай их нам на почту radiosobaka.chicken.fm. И твоя музыка может стать частью эфира Чикен FM. Это очень крутая возможность показать свое творчество всей команде. Не стесняйся и отправляй. Мы будем очень рады.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, это школа 19. Ну, работу в Рощице я выбрала просто ради подработки. Не думала, что задержусь здесь надолго, как, наверное, думают многие люди. В итоге так получилось, что теперь я доросла до младшего менеджера смены. Меня поддерживали коллеги, они видели, у меня написал. И было очень приятно все это чувствовать и расти в должности.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: связи с командой.
1: Продолжаем наш марафон добрых слов. На связи Никита из ресторана «Ростикс Минина» в Нижнем Новгороде. Никита передает привет своей команде, желает хороших продаж, отличного настроения и также поздравляет заместителя директора Алину. Желаю ей всего лучшего, дальнейшего развития и успехов в начинаниях.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне. Chicken.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила Great A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Еще одно сообщение в эфире нам написала Екатерина из Сызрани, Ростик Смангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех ресторанов за колоссальный труд. Вся работа держится на ваших сильных плечах. Поздравляю с праздником и вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет-привет, на связи Chicken FM. Весна — это время движения, когда хочется что-то менять, пробовать новое, становиться легче на подъем, и даже понедельник ощущается не так тяжело, как зимой. Так что держим хороший настрой, поддерживаем друг друга и делаем эту неделю по-настоящему сочной.

0: Суперкоманда. Мой наставник.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, это школа 19. Я очень хочу поблагодарить своего директора Пермяков Марка Александровича, потому что он помогал в периоде всего моего развития. После появления его в нашем ресторане он дал мне такой толчок развиваться дальше, быть уверенным в себе. И также он создает атмосферу в коллективе.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня «BLXXD Honeywood» Бэйлэста. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс флагман на связи, конкретно Роман Чернышов из Благовещенска. И Роман передает привет Насте 14. Отличного настроения, ты классная. Ребята, признавайте друг друга, дарите улыбки и хорошее настроение и пишите chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Chicken FM.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

0: одну.
1: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Бросник с командная работа выглядит примерно так. Один еще только подумал попросить о помощи, а второй уже помогает, потому что здесь знает. Вместе можно справиться с любой очередью, любым часом пик и даже с понедельником. Когда каждый поддерживает друг друга, работа становится легче, а результат круче. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы. Через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm и через наш портал chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэн Кусульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Юлии Андреевой из ресторана People's Park в Улан-Удэ. Дорогие наши менеджеры смены «Ростик», спасибо вам за то, что вы настоящие капитаны наших смен. Вы держите все под контролем, вдохновляете команду и делаете так, чтобы каждый гость уходил довольным. Ваша энергия, внимание к деталям и умение решать любые задачи – это то, на чем держится наш успех. Пусть работа будет в радость, смены проходят легко, а рядом всегда будут надежные коллеги и благодарные гости. Крепкого здоровья, отличного настроения и побольше приятных моментов в жизни. С благодарностью и теплом. Юлия Андреева из ресторана «Ростикс People's Park» в Улан-Удэ.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит Ивантеевка».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работайте над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Тамилы Захаровой из ресторана «Ростикс Щелковская» в Москве. Тамила признает свою команду ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной результат «Рост 2.0». Вы большие молодцы. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: В марафоне профессиональных праздников Ростикс мы добрались до финиша месяца менеджера смены. И если бы за умение держать все под контролем вручали медали, многие из них уже не поместились бы на форме. Давайте вместе поблагодарим, признаем тех, кто делает работу команды легче каждый день. Ваши сообщения мы ждем через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через форму обратной связи на портале chicken.fm.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трусь» в Великом Новгороде. У нас в основном есть взаимовыручка, взаимопомощь только за счет того, что у нас у коллектива выстроены дружеские взаимоотношения. То есть у нас ребята выходят помогать только потому, что понимают, что их коллегам тяжело, и в этом плане у них есть сострадание, так сказать, и они готовы всегда быть на помощь.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик Семенова на связи в Тюмени. Нам передают привет Лариса, передают привет всей своей команде Ростик Семенова. Ребята, вклад каждого из вас незаменим. Не останавливайтесь на достигнутом, и у вас все получится. Знаете, вы работаете в команде мечты, которую мы создадим вместе.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. С вами программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня в эфире будет что-то очень необычное. Гость сегодняшней программы – Future Bass. Это не про тяжесть, а про свет. Узнаваемые черты жанра – это яркие искристые синтезаторы, модулирующий бас и этот непередаваемый эффект «вау-вау» в дропе, родившийся где-то на стыке трэпа и чилвейва, идеально передает смесь радости и легкой грусти. И поэтому, чтобы позволить вам увидеть этот звук, включаю трек «Avicii Levels». Ну а я с вами пока прощаюсь, услышимся с вами где-нибудь еще.

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжаем сообщением из Нижнего Новгорода. 700 ресторан Плотникова от Светланы Сабановой сообщение. Светлана передает привет своей любимой команде Плотникова. Желаю менеджеру смены Денису Пухову достижения самых лучших результатов на смене. А своему директору Кате лучики солнышка и лето.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Зажигаю.

0: FM. Сделать эфир Chicken FM чуть более своим проще простого. Заходи в Яврostics, находи в закрепе пост «Заказ принят» и записывай голосовуху с любимым треком. Немного магии радио, и вот твоя песня уже звучит на корпоративной волне. Да, диджеем смены сегодня будешь именно ты. Удачи!
1: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Дэн Кусульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик-Трус» в Великом Новгороде. В этой компании я осталась, потому что мне нравится мой коллектив, нравятся люди, которые меня окружают, и мой непосредственный руководитель. Изначально я пришла в компанию для того, чтобы подзаработать денег на время учебы, и осталась, потому что здесь меня держат в основном люди.

0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, в котором особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимхан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост-аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up, it's chicken time.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Говорят, хорошие менеджеры смены не ходят, а телепортируются между задачами. Проверить это мы не можем, но точно знаем одно. Без них работа ресторана выглядела бы совсем иначе. Месяц менеджера смены подходит к концу. Это отличный повод поблагодарить тех, кто каждый день держит руку на пульсе ресторана. Ждем ваши признания, приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radio@chicken.fm и через форму обратной связи на chicken.fm.
2: Vibe Frostix.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, директор ресторана. Вся команда в основном состоит из студентов. Естественно, первую половину дня они учатся, вторую как бы работают. Но мы стараемся в коллективе, устраиваем иногда чаепитие. У нас есть традиция, помимо того, что раз в месяц мы признаем сотрудников, мы признаем еще каждую пятницу. Каждый сотрудник пишет, у нас создана группа, в группу пишет любые пожелания.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в России.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность бизнес-совершенства. Работа на совесть приносит драйв, когда ты видишь картину целиком. Лидер Ростикс отлично знает стратегию бренда, профиль своего гостя и понимает, как его действия влияют на прибыль. Компетенция в действии. Знаю и помню, как работает бизнес-модель. Четко вижу потребности гостя и внутреннего клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Привет-привет, это Chicken FM. Ну что, стартует новая неделя. Это всегда новый старт, и не обязательно начинать ее на максимальных оборотах. Иногда достаточно просто спокойно войти в ритм и держать его. Весна сейчас очень помогает, энергии стало больше, настроение все чаще приходит само. Так что двигаемся уверенно и с хорошей музыкой на нашей корпоративной волне.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Вообще, что мне нравится в работе? Для меня это новая работа. Я в этой сфере ранее не работала. Нравится стабильность, это первое. Мне нравится коллектив, несмотря на то, что все люди разные. Именно здесь, в Ростиксе, все сплочаются, помогают друг другу. Ну, для меня самое главное – это вот командная работа, и что все добрые сотрудники и всегда придут друг другу на

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Нюров Улан, я из ресторана «Россекс Хасыгина» Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Гадяевой Таисе.
2: Друзья!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, это Chicken FM. Летом особенно чувствуется, что настроение команды решает вообще все. Когда вокруг позитивные люди, когда есть поддержка и нормальное общение, даже загруженная смена проходит легче. Так что сегодня план такой. Чуть больше улыбок, чуть больше ваших пятерок, в том плане, что дать 5 каждому. И чуть меньше напряжения. Окей, работает безотказно.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Мой наставник.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Единственный мой наставник, который меня принимал на работу, это стоматолог Ростислав Ростиславович. Один из людей, которые вот действительно мотивировали меня на эту работу.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM звучит сочно.
3: Музыка.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
0: Chicken FM.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы опускаемся в мрачный цех тяжелой музыки. В гостях Industrial Metal. Представьте себе ритм огромных заводских прессов, шипение пара, на которых наложили жесткие гитарные рифы и синтезаторы. Это нечеловечески мощное звучание, где музыка становится машиной. Он холодный, механический и девящий. И чтобы прочувствовать эту индустриальную мощь, включаю группу Rammstein. Ну а я с вами пока прощаюсь. До скорого! We'll be right back.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, это Chicken FM, ну а лето – идеальное время для любимой музыки. Напоминаем про нашу рубрику «Заказ принят» в телеге «Явростикс». Оставляй свое голосовое сообщение в комментах, передай привет команде и заказывай трек, который ассоциируется у тебя с этим летом. Пусть твой вайб звучит на всей корпоративной волне. Chicken FM.

0: команда. Амбициозность.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. А наша амбиция — попасть на первое место среди всех территорий в городе Перми, не только по ОСАТу, но и по индексу счастья тоже, ну и, соответственно, скорости. Это прям, не знаю, самая наша главная цель.
2: Я Бростикс. На полную.
0: Amazing. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист. Что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Салтанову Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, тебе в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по росту, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Иногда лучший способ провести понедельник – не пытаться сделать все идеально, а просто поймать свой ритм, классно делать свою работу и не забывать получать удовольствие от процесса. Это важно. Да, тем более летом это получается гораздо легче.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Ликино» Дулёва, должности директор ресторана. За любое волонтерство мы только за двумя руками. В Новый год, например, мы купили конфеты и всем детям раздавали бесплатно подарки именно внутри нашего ресторана, сами от себя поднимали настроение, готовились все к новогоднему празднику, сюрпризы такие устраивали небольшие.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс».

анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростекс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: cover off.
1: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
2: В Ростикс командная работа выглядит примерно так. Один еще только подумал попросить о помощи, а второй уже помогает, потому что здесь знает. Вместе можно справиться с любой очередью, любым часом пик и даже с понедельником. Когда каждый поддерживает друг друга, работа становится легче, а результат круче. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm и через наш портал chicken.fm.
1: Vibe в Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Ну, в основном это у нас идет быстрое точное обслуживание гостей. Стараемся делать на это уклон. И качественный продукт. Постоянных клиентов у нас человек, наверное, 5. В основном они заказывают одно и то же. Наша задача быстро, качественно обслужить гостей.
2: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность «командная работа», потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Марго и Сони из ресторана «Ростикс» Лукашевича в Омске. Девушки передают привет народному менеджеру Эндрю Онищенко. Будь всегда в прайме и на хайпе. Ты самая лучшая сырная трубочка.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу?
5: Chicken FM.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: В марафоне профессиональных праздников Rostix мы добрались до финиша месяца менеджера смены. И если бы за умение держать все под контролем вручали медали, многие из них уже не поместились бы на форме. Давайте вместе поблагодарим, признаем тех, кто делает работу команды легче каждый день. Ваши сообщения мы ждем через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через форму обратной связи на портале chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Если смотреть в команде, у нас достаточно дружелюбно. В принципе, все друг друга поддерживают. Если там что-нибудь такое случилось, на замену выходят всегда сотрудники, даже готовы работать, чуть ли не без выходных бывает.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На связи Бишкек и Батырбек. Он передает привет своим братьям из Ханты-Мансийска. Вы лучшие парни, люблю вас сильно. Даня и Илья, привет общаге Югу. Батырбек, тебе огромный привет, как, впрочем, и всем, кто нас слушает в Бишкеке. Ребята, ждем ваши новые сообщения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.
3: Это имба.
4: Chicken FM рулит.
5: Turn it up. It's chicken time.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Роскос».

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, Ростикс! Музыка со вкусом продолжает удивлять, и с вами снова Никита из Ростикс Юность. Сегодня поговорим о Мемфис-рэпе. Мемфис-рэп — это андеграундный стиль из 90-х из города Мемфис, штат Теннесси. Он отличается мрачной атмосферой, лоу-файным звучанием, повторяющимися сэмплами и жесткими текстами. Замедленные биты, дешевые синтезаторы и агрессивная подача сделали этот жанр культовым среди ценителей настоящего уличного звука. Groove Dealers на радио Chicken FM. Всем удачи и до новых встреч! Yeah.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ростикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим проще простого. Заходи в Яврostics, находи в закрепе пост «Заказ принят» и записывай голосовуху с любимым треком. Немного магии радио, и вот твоя песня уже звучит на корпоративной волне. Да, диджеем смены сегодня будешь именно ты. Удачи!
2: Горячие хиты.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Стабильность самое главное, но и при этом командная работа и движение в работе. Это, наверное, больше всего нравится.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, Ростик, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Press.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторан Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Продолжаем наш марафон добрых слов. На связи Никита из ресторана «Ростикс» Минина в Нижнем Новгороде. Никита передает привет своей команде, желает хороших продаж, отличного настроения и также поздравляет заместителя директора Алину. Желаю ей всего лучшего, дальнейшего развития и успехов в начинаниях.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Говорят, хорошие менеджеры смены не ходят, а телепортируются между задачами. Проверить это мы не можем, но точно знаем одно. Без них работа ресторана выглядела бы совсем иначе. Месяц менеджера смены подходит к концу. Это отличный повод поблагодарить тех, кто каждый день держит руку на пульсе ресторана. Ждем ваши признания, приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи на chicken.fm.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей страны.

0: «Мой наставник».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Директор у меня, ее, к сожалению, перевели в другой ресторан, Мишулинская Оксана. Я прям мой самый главный наставник. Ну и моих младших менеджеров, которые вот остаются вместе со мной, пока мы без нее справляемся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Еще одно сообщение в эфире нам написала Екатерина из Сызрани, Ростикс Мангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех ресторанов за колоссальный труд. Вся работа держится на ваших сильных плечах. Поздравляю с праздником и вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Я в Rostix. Всегда на волне.
2: Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в

0: связи с командой.
1: Ростикс флагман на связи, конкретно Роман Чернышов из Благовещенска. И Роман передает привет Насте 14. Отличного настроения, ты классная. Ребята, признавайте друг друга, дарите улыбки и хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: У нас есть саунд.
3: Саунд. Chicken FM. Есть
0: звучит сочно.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва, должности директор ресторана. Мы ресторан, мы очень хотим всегда быть лучшим, мы в прошлом году были лучшие по всем показателям. Мы получили массу удовольствий, массу признаний от руководителей и по НПС, и по ростам, и по товарообороту. И самое основное, это по EBITDA. У меня ресторан был убыточный, мы вывели ресторан из убыточности, этим гордимся и принесли очень большую EBITDA для компании.
0: Чики FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8 909 155 44 01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс. Настоящий слэй-вайб.

0: высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность заботы. Работа о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM.
3: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on. Rostix Dance Club.

Ростикс. Поздравляем коллег. Отмечаем вместе. Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Ростикс Дэнс Клаб. Настоящий слэйв.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Юли Андреевой из ресторана People's Park в Улан-Удэ. Дорогие наши менеджеры смены Ростик, спасибо вам за то, что вы настоящие капитаны наших смен. Вы держите все под контролем, вдохновляете команду и делаете так, чтобы каждый гость уходил довольным. Ваша энергия, внимание к деталям и умение решать любые задачи – это то, на чем держится наш успех. Пусть работа будет в радость, смены проходят легко, а рядом всегда будут надежные коллеги и благодарные гости. Крепкого здоровья, отличного настроения и побольше приятных моментов в жизни. С благодарностью и теплом, Юлия Андреева из ресторана «Ростикс People's Park» в Улан-Удэ.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
3: Всем привет, это Chicken FM. Летом особенно чувствуется, что настроение команды...
4: В Москве 22:00. А в Иркутске

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва, должности директор ресторана. Мы очень любим наших гостей, у нас очень отличный показатель по NPS, 90 на данный момент по году. Мы проявляем свою заботу к нашим гостям, вниманием и отзывчивостью. Очень часто нашим гостям не хватает просто человеческого внимания. Когда мы, например, наперед знаем, что гость закажет с собой, и мы предлагаем ему сразу собрать его заказ с собой, либо предлагаем какие-нибудь дополнительные кондименты, когда это очень важно. Они это чувствуют, понимают и ставят на очень хорошие оценки.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру.

0: прорывной результат. Большое им всем спасибо.
1: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
2: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге. Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полу.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Ликино» Дулёва. В должности директор ресторана. У нас очень классный коллектив, мы этим очень гордимся. У меня в ресторане более 80% ребят, которые отработали больше года в нашем ресторане. У нас очень классная атмосфера, и это отмечает не только персонал, еще гости, которые к нам приходят, видят и отмечают, говорят, что у нас очень много тех ребят, которые давно-давно работают в нашей компании. Этим мы, конечно, гордимся. Да, у нас есть определенные традиции. Мы, например, поздравляем друг друга с днем рождения обязательно. Это прям как для нас очень важно. Соответственно, именинник угощает у нас всегда, а мы, соответственно, дарим имениннику подарки. И очень много интересных подарков дарят мне, как директору, сюрпризы устраивают наши мои сотрудники, которые очень приятно меня удивляют. Поэтому тут атмосфера в коллективе очень хорошая. Спасибо огромное.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
2: Good vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Большое сердце не измеряется в сантиметрах, оно измеряется добрыми поступками. Подсказать новичку, подменить коллегу, поддержать добрым словом или просто спросить: «Как дела? Как ты?» В Ростикс именно такие вещи делают команду сильнее. И пусть добро не всегда попадает в отчеты, зато всегда остается в памяти. Не забывай благодарить коллегу, передавать ему привет, признавать через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Мадина Усалемова. Я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Я хожу на донорство стабильно. И несколько вот сотрудников тоже со мной.
2: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.
3: Заходи без причин.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. На связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжаем сообщением из Нижнего Новгорода. 700 ресторан Плотникова от Светланы Сабановой сообщение. Светлана передает привет своей любимой команде Плотникова. Желаю менеджеру смены Денису Пухову достижения самых лучших результатов на смене. А своему директору Кате лучики солнышка и лето.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех

0: стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки Рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
0: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
0: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
0: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по Рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
2: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.

0: Команда «Забота о гостях».
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Ну, больше в дружелюбии каком-то, в улыбке. Постоянных гостей, как таковых, есть они, но заказывают всегда разные. Нет такого, что всегда одно и то же.
0: «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Читаешь рэп?
1: На запястье ралексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: эфире Chicken FM.
1: Месяц менеджера смены завершается, а значит, пришло время для финального аккорда благодарности. Эти люди умеют быть навигаторами, мотиваторами, организаторами, иногда даже немного волшебниками. Благодаря им ресторан работает как единая команда. Если хотите сказать спасибо, сейчас самое время. Признавайте коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm и через портал chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Назрина Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Общаемся, ходим вне работы на корпоративные мероприятия, как вечер игр. В коллективе постоянно на сменах проводим пятиминутки, делимся хорошими новостями в течение смены. И благодарим друг друга за хорошую работу в Recognition после каждой смены и в чате.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Рустикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: поздравляем коллег, отмечаем вместе. Командная работа. Командное радио Chicken FM.
1: Не плачь, Анастасия, все слезы отвести.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.